0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: Чисто.
1: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: crazy. Последние 10 минут на радио Чипальдух звучала музыка для тех, кто слушает нашу радиостанцию с 7-летнего возраста. Ну, а сейчас...
1: Ну, а сейчас послушайте песню для работы фуганком по мягким породам дерева.

0: В студии радио Чипльдук наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Передаем краткий курс взяток и откатов на сегодня по Москве и Московской области. Освобождение от срочной службы в армии. Осенний призыв 6225 долларов США. Весенний призыв 6458 долларов США. Получение водительских прав в ГИБДД без права вождения, но с выездом на дом – 4000 долларов США. С вождением – 6000, оплата принимается и в евро. Взятка на получение лицензии на дачу взятки без права передачи взятки другому должностному лицу – 4728 долларов США. Откат норвежскому правительству за разработку норвежского нефтяного шельфа в тайне от норвежского парламента. 3 миллиона крон в 2% эквиваленте. И в заключении взятка при Семирике без двух по-прежнему 8 в гору. Подробнее вы можете ознакомиться с курсом взяток и откатов на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго. С вами был Никита Псоев.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

Фраза дня. Все еще только начинается. Только все это потом плохо кончается.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Прозвучала музыка для постановки «Клистира»
1: на сцене драматического театра. Ну а следующая композиция предназначена для опытных мастеров укладки бордюрного камня на четной стороне улицы.

Чиплидук. И так будет с каждым. One, two. You know what to do.

0: Дорогие друзья, до Дня работников мясомолочной промышленности осталось 434 дня!
1: Спонсор отсчета дней – сосиски молочные Микояновского мясокомбината! С наступающим вас праздником! Ура!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

В эфире радио Чипульдук прозвучала эзотерическая песня для усиления колебаний ветрозащитных воздуходувов. А сейчас прозвучит музыкальный привет от московских таксистов молодым рикшам Хайдарабада.

0: Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.
1: Out of the tree of life, I just picked me a plum.

эпоха кончается в тот момент, когда умирает последняя иллюзия, с ней связанная. Артур Миллер.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипльдук.
0: Чипи-дук.

0: Как выяснили филологи, стихотворение Николая Некрасова «Сеятелем» написано дактилем.
1: А стихотворение Максима Горького «Песня о буревестнике» и «Песня о соколе» птеродактилем.
0: Задумайся!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук. Наконец.

Чипльдук. А смысл?

Надеемся, прозвучавшая песня помогла вам при лепке миниатюрного бюста натурщика из пластилина. Следующей композиции Никита М. из Темиртау передает веселый музыкальный привет Ольге Никитовне, своей покойной преподавательнице по химии.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я верю в то, что мы должны сделать мир счастливым для наших детей, но не для детей наших детей, поскольку дети не должны заниматься сексом.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

0: живете, чипыльдуки?
1: Да, Дрим Тим, помаленьку.

В эфире радио Чипальдук, и следующий наш трек прозвучит для продавших на прошлой неделе синюю толстовку Карагути 42-го размера.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Не пытайтесь повторить.
1: Тадем, тадем, тадем, тадем.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

0: Браво!
1: Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: композиции, которая только что отзвучала, хорошо было бы раскачиваться на дворовых качелях, привязанных бельевыми веревками к толстым ветвям дуба.
1: Следующий трек прозвучит для тех, кто только что опрокинул 3-литровую банку персикового сока себе на постель.

Радио Чип и Дук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

Совесть очищена.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук.

0: Чипелдюк.
1: Чипелдюк. Чипелдюк. Чипелдюк.
2: Радио, радио.
0: Чипелдюк.
1: Чип,
0: чип,
1: чип.
0: Твай,
1: пил.
0: Дюк.
1: Чипелдюк.
0: Чипелдюк. Далек.
1: Дюк.
0: Чип, чип.
1: Чипелдюк.
2: Чип, чип, чип. Чипелдюк.
0: Чипелдюк.
2: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипелдюк.

Прозвучала музыкальная композиция, способствующая быстрому росту околоцветника простого чашечковидного. А вот замену шайбы сливной пробки при ежегодном ТО 30 тысяч мы советуем вам проводить под композицию, которая сейчас прозвучит.

0: Мысль дня.
1: Жуть стало лучше. Жуть стало веселей.

Внимание. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Мы передавали слово «проволока» 11 раз. Продолжаем наше вещание.

радио Чип и Дук. Ужасно! Смешное!

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

Слесари-наладчики подвижного состава Барнаульского метрополитена надеются, что следующая композиция станет превосходным подарком укладчицам молотильного цеха чайразвесочной фабрики номер 3 города Элиста.

Чипльдук. Шо говорите?

0: коммерции и финансах.
1: Бабладатель.
2: Бабладатель.
1: Спонсор, меценат. Например, бабладатель главного приза «Золотой пальмовой ветви». Бабладатель своей жены. У каждого бабладателя всегда есть свой баблобратель.
3: О,

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: I'ma knock that down. I'm gonna knock that down.
1: Весь этот час в нашем эфире звучит музыка для боксирующих в левосторонней стойке.
2: Следующий час будет буквально наполнен песнями для молодых невест японского города Канадзава, побратима Иркутска.
1: Надеемся, боксировать им не придется.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Вообще-то не бесполезно знать, что южноамериканская змея Дайакурка из отряда носохвостых совершенно лишена глаз и органов слуха. Зато у нее прекрасно развито обоняние. Однако, когда у змеи бывает заложен нос из-за насморка, перед нападением на жертву ей приходится по нескольку раз уточнять и переспрашивать. Задумайся.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: пища приходит и уходит, а аппетит остается.
1: Радио Чиппальдук. Великая гастрономическая революция. Переворот на 360 градусов.

здравствует Чип и Дейл. Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио. Ура!

Последние 10 минут в нашем эфире звучали песни для снижения потливости ног. Ну а теперь долгожданные мелодии, сыгранные левшами.

0: Triple Duke. Ашкумук.
1: Triple Duke Ашкумук.
0: Triple Duke Ашкумук. Ашкумук. Правильно.
1: Triple Duke Ашкумук.
0: XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Triple Duke навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, как быстрее всего покрасить комнату? Прикрепите кисточки к роликовым конькам, а потом как-нибудь научитесь кататься по стенам и потолку.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.
1: Когда рыбы вышли на воздух, на землю, то почему-то сначала они превратились в таких огромных ящеров, динозавров, которые пугали, которые, может быть, сами себя пугали, и земля дрожала под ними. А потом, странным образом, не знаю, что они там устроили, эти динозавры, но что-то, видимо, устроили, потому что обустроили эту жизнь, потому что потом они все вымерли, оказалось, что не нужны. Пришли мыши, серые мыши в серых костюмах, в серых галстуках, и заселили плотно эту землю. И в этом смысле мы переходим к мышам уже, мне кажется. Я думаю, что олигархов больше не будет, да они не нужны в сущности. Но что-то в этом времени было героическое, так сказать. Jurassic Park, он притягивает всеобщее внимание. Поэтому... А что это за танки тут ездят?
0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.

0: Дорогие друзья, не забываем поддерживать Чипыльдук. Время тикает, а Чипыльдук ждет.
1: Друзья, если не поддерживаете Чипыльдук, Чипыльдук в какой-то момент просто раз и перестает работать. Вы включаете, а там ничего нет. Или Чипылькаюк. Мы существуем без рекламы, без спонсоров. Просто мы и вы. Вы нас поддерживаете, мы вас радуем.
0: Заходите на сайт, там все понятно. Кликаете, и Чипыльдук продолжает жить. Все, пока.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 14 часов 14 минут. That I've overdubbed with a lot of electronic drums and toys, along with the usual percussion.

0: Кое-кто мог бы упрекнуть нас в отсутствии песен для работников, обслуживающих дизельные установки. Вы были бы правы, если бы не предыдущий трек, только что понравившийся Антипову ВВ из Салехарда.
1: Зато никому не придет в голову использовать следующую композицию в качестве саундтрека к кукольному детскому ремейку фильма «Последнее танго в Париже».
2: Definitely wasn't who they said it was gonna be.
3: Let's go.
2: Now this is gonna be who? Let's check this.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Картинка.
1: Под окнами бушевала возмущенная толпа демонстрантов с лозунгами: «Хватит терпеть бездарей, лодырей, дураков и халтурщиков! Пора нам уже, наконец, покончить с собой!»

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапальдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Это была песня для болтания ногами в теплой речке, свесив их с пристани и наблюдая за стрекозами.
1: И прикармливая жирных пескарей крошками свежего хачапури.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Фарцовые умы, пунцовые холмы вам, берцовые маслы, дворцовые послы, и совы, и ослы там. Базары без хурмы уснули для зимы, не кто-то и не мы в хлам. И век не задался, вердикт свой оглася, безвольно отдался в тлен. Дорога заросла, кумир наш обесла, блин, перст его росла, блин. И дева без весла, и цифра без числа, кустарь без ремесла, чтоб сварливые басы, сонливые часы, сопливые носы. Стоп.
1: Изольда Горобец, Черемшанская, Константинополь, 1919 год.

0: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
2: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

прозвучала фоновая музыка для пришивания новых лычек на погонах железнодорожников. Вслед за ней вы услышите трек, конвертированный из формата MP3 в формат WAV нашей сотрудницей Ванессой Рыбкиной.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

Эта композиция прозвучала по музыкальной заявке камерунских таксистов. Следующая песня в эфире радио «Чипыльдук» для тульских инструкторов по бейс-джампингу.

Радио Чипльдук. Самое позитивное радио. Wandering in

бестселлер. Это позолоченная гробница посредственности. Логан Пирсол Смит.

Honey swacky Mally Ponce. I honestly think I'll be sick.

0: работникам следственных органов неплохо напомнить, что для успешной поимки нарушителя закона его фоторобот должен быть показан.
1: А в случае его отсутствия словесный портрет преступника должен быть подробно и в деталях рассказан.
0: Не только следователям и сыщикам,
1: но и служебно-розыскным собакам.
0: Задумайся!

Чиплюк. И так будет.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Сейчас в нашем эфире прозвучит песня для удачного выбора дыни.
1: А перед этим была композиция для рассматривания окон в вечернее время в доме напротив через морской бинокль.

0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук.
0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук.
2: Чипльдук. Радио будущего.
1: Цыпин-дук.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Однажды я подслушал, как родители разговаривали о том, что у нас нет денег, чтобы оплатить счета за этот месяц. Я понял, как мне поступить. Я взял свою свинью-копилку и зарыл ее во дворе, чтобы они не могли ее найти.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

Прозвучала прекрасная мелодия для «Бега стримглав». Ну а следующий саундтрек для музыкального сопровождения модельной стрижки бездомных котов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Чипльдук. А смысл?

0: Внимание! Конотоп. Повторяю. Конотоп. Полтава. Арзамас. Сочи. Инсбрук. Киев. Вашингтон. Нью-Дели. Иваново. Обнинск. Канзас-Сити. Иерусалим. Москва. Алупка. Алушта. Аячо. Оттава. Антананариву. Уагадугу. Усть-Белая. Ямусукро. Остенде. Елец. Дзинань. Нуакшот. Тамуэрт. Толедо. Омск. На 2469-м таунстепе после нечетного нейма Кимры Норберт Коцюбо признал себя побежденным.
1: Мы передавали эндшпиль матча по игре в города между заслуженными мастерами спорта по сити-неймингу Витольдом Кругловым и Норбертом Коцюбо, закончившимся только что в Цюрихе. Продолжаем наше вещание.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Не знаем, как легла вам на слух предыдущая композиция, которая предназначалась для домашних занятий с носителем тамильского языка. Зато следующая песня явно должна понравиться каждому уважающему себя вальцовщику стана горячей прокатки. А их среди наших слушателей немало.
1: Are you ready for this?

0: Браво!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: exciting algorithm, determine which is the first and which is the second sound. This is best done by noting the relative length of the interval between sounds.
1: Физиогномики. Мата Хари.
2: Мата Хари.
1: Нецензурно выражающиеся, подозрительные и неприятные лица. Единственное число – Мата Хари. Смотри также Хари Рама. Портрет.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

По заявкам анонимных алкоголиков Петра Куздрина и Степана Старцева в эфире радио «Чипальдук» мы предложили вашему вниманию концептуальное сочинение «My heart is broken» – «Мое сердце разбито» в исполнении болельщиков фан-клуба сборной России по синхронному плаванию. Не уходите с сайта.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

Интеллектуал – это человек, который пользуется большим числом слов, чем необходимо, чтобы сообщить собеседнику больше, чем ему самому известно. Дуайт Эйзенхауэр.

0: живете, чипыльдуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

Ага.

Только когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла в руки палку, остальные начали трудиться. You know, Charo and...

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: Tripodic.
1: Tripodic. Tripodic. Duck. Tripodic. Tripodic. Tripodic. Tripodic.
2: Радио, радио.
1: Tripodic.
0: Tripodic.
3: Tripodic.
1: Tripodic.
4: Я тут смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипелдук.
0: Чипелдарик. Дарик.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипелдук.
2: Чип-чип. Чипелдук.
1: Подуб-дип-дуб.
0: Чип-чип-чип-чип-чип-дук.
2: Радио Чипелдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипелдук.
5: Инфотайм-бах.

0: Отгремели последние аккорды эпического музыкального полотна, посвященного 25-й годовщине выхода в свет первого издания цитатника статей Мао Цзэдуна.
1: А сейчас под следующий трек. Попытайтесь разобраться, как использовать рейс-федер из старой дедушкиной готовальни.

0: 7, 4, 1, 2, 3, 8, 0, 6, 7, 7, 3, 9, 5, 2, 2, 3.
1: Мы передавали штрих-код, нанесенный на бутылки Pepsi Light, приобретенный гражданином Молдовы Николая Димитряну, сегодня в 16:34 в продовольственном киоске на Большой Дорогомиловской улице.

0: Радио Чипульдук дарит вам пронзительный напев из кимбутанских карбонариев.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.
2: Радио Чип.

0: Akamanjere. Eyife. Ah, Лафия.
1: Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: Чрезвычайно любопытен тот факт, что 4 декабря 1992 года во время сеанса космической связи на орбитальном комплексе «Фриленсер-1» американский астронавт Рэббит Джей Браузер специально по просьбе жены впервые в истории космонавтики исполнил космический стриптиз
1: на мелодию песни Джо Кокера «You can leave your hat on» из фильма «Девять с половиной недель». Снятые с себя элементы скафандра, предметы туалета и аксессуары, он, пританцовывая, ритмично бросал в открытый иллюминатор. Задумайся!

Русские пословицы народов мира. На всякий роток не нагонишь вудсток.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

ahi, moi, moi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi,

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

Радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: В студии радио «Чаплядук» наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Несколько слов о положении на мировых биржах. Взвешенный курс барреля нефти сердца-заботчику – $98. Курс рубля не изменился и по-прежнему составляет 100 копеек. За $1 США уже практически ничего не дают. А теперь несколько слов о курсе взяток на поступление в вузы страны. Московский университет знаний и права – $123 000 США без экзаменов. Российская международная академия – $71 000 на общих основаниях. Четвертый государственный мединститут имени Павлова – $95 000. Экономический колледж по налогам и недвижимости – $236 США плюс расходы на непредвиденные нужды. Полный курс взяток на поступление в вузы страны вы можете найти на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго!

0: Долой квасной патриотизм!
1: Даешь ликероводочный!
2: Радио Чиппельдук. Великая алкоголическая революция.
3: Переворот на 40 градусов.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. –

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мы обычно шутили над дедушкой, когда он говорил, что он уходит порыбачить. Но никто не смеялся уже в тот вечер, когда он вернулся, приведя с собой проститутку.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

0: Чипалук.
1: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипалук.
2: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
3: Чипльдук.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.